0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Солист театра «Астана Опера» примет участие на международном фестивале «Опера for Peace». Жандос Сауд и трио «Сайсианс» принесли Казахстану две победы на Куб Мундиаль. Ярмарка креативных индустрий Туркестанской области прошла в столице. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Солист театра «Астана Опера» и участник молодежной оперной программы Большого театра Нурсултан Ануарбек вошел в число 10 молодых талантливых певцов со всего мира, приглашенных для участия в 5-м юбилейном международном фестивале «Опера for Peace», передает Елорда Инфо KZ. Масштабное событие пройдет в швейцарском Лугано с 4 по 12 сентября 2026 года. Академия «Опера for Peace» соберет молодых оперных исполнителей из 4 континентов. В течение 10 дней участников ждут мастер-классы и индивидуальные занятия с известными дирижерами, певцами и вокальными коучами мирового уровня. Программа также включает воркшопы, направленные на развитие лидерских качеств и понимание социальной роли артиста в современном обществе. Кульминацией фестиваля станет гала-концерт, который состоится 12 сентября и откроет музыкальный сезон театра «Лугано Арта и Культура» 2026-27. Казахстанские музыканты принесли победу Казахстану в международном конкурсе баянистов и аккордеонистов «Кубмундиаль-79», передает 24KZ. Победителем основной номинации стал представитель Жандос Саут. Еще одну награду стране принесло трио «Сайсиан», занявшее первое место в категории «Ансамбль мировой музыки». В конкурсе участвовали 153 исполнителя из 16 стран, в том числе 40 представителей из Казахстана. По итогам конкурса победители определены в 7 категориях. В номинации «Ансамбль классической музыки» «Сибириан Баян Квартет» из России. – В категории «Юношеское виртуозное эстрадное исполнительство» победил представитель Италии Давиде Де Джакомо. В номинации «Юношеский Кубмундиаль» – японский музыкант Фута Мидзутани. Лучшим во взрослом виртуозном эстрадном исполнительстве стал Джордже Перич из Боснии и Герцеговины. Лучшим в категории «Мастера Кубмундиаль» – Тимур Ситраков из России. Специальные призы участникам вручил президент Международной конфедерации аккордеонистов Мирка Патарини. На площадке «Казах Креатив Хаб» в Астане состоялась ярмарка креативных индустрий Туркестанской области в рамках республиканского проекта «Креатив Аймах», сообщает «Казправда KZ». Гости и жители столицы могли приобрести сувенирную продукцию, ювелирные украшения, национальные ковры, современную дизайнерскую одежду, национальные инструменты, традиционное конское снаряжение, а также изделия из войлока, дерева и керамики, декоративное панно, шелковые платки, тюбетейки, курпище и сумки. За 2 дня ярмарку посетили около 5200 человек. Деловая и культурная программа включала мастер-классы, презентации стартапов и инновационных проектов с применением искусственного интеллекта и цифровых технологий. Для гостей также состоялись показ мод и концертная программа. Проект «Креатив Аймак» продолжается. Следующую свою продукцию представит Жамбылская область. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Давайте бережно хранить наследие, оставленное нам предками. Чистый Казахстан.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосы. Территория классики.
1: На волне радио Классик программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: Дорогие друзья, программа «Территория классики» прощается с вами. Ждем вас вновь на волнах единственного в Казахстане радио классической музыки.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Тот, кто уважает закон, защищает не только свои права, но и права других. Сознательное общество начинается с порядка.
2: Эфирде классика алаң хабары.
3: Эфирде классика алаң хабар жалғастырады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Флейта пикколо. Духовой деревянный музыкальный инструмент. Разновидность поперечной флейты. Самый высокий по звучанию среди духовых. Часто называется просто пикколо или малая флейта. Ее прямым предком считается флажолет. Старинная флейта высокого регистра и свирель. Флейта пикколо вдвое короче обыкновенной флейты. Техника игры такая же, как и на большой флейте, но звучит малая флейта на октаву выше обычной и при этом обладает блестящим, а форте пронзительным тембром, так что ее резкий голос легко прорезает звучность всего оркестра. Раньше флейту пикколо применяли лишь там, где требовалось изобразить сражение, грозу, свист ветра. А позже ей стали поручать и целые мелодические партии. Например, у Римского-Корсакова в опере «Сказка о царе Салтане» она играет тему белки, грызущей золотой орех. У Бизе в «Кармен» две флейты пикколо сопровождают хор мальчишек, марширующих вслед за солдатами. Флейта пикколо была сконструирована в XVIII веке и на рубеже 18-19 веков уже вошла в состав симфонического оркестра. Обычно в оркестре используется одна малая флейта, реже две. Функция флейты пикколо в оркестре, не только в симфоническом, но и, конечно же, в духовом, поддержка верхних голосов в общем звучании. Конструкция флейты пикколо аналогична конструкции обычной флейты. Делает ее из дерева, металла, пластика, серебра или сочетания этих материалов. Интересно, что деревянные флейты пикколо звучат не так пронзительно, как металлические. Звук их более нежный. В наше время лучшим материалом для такого инструмента считается африканское гренадиловое дерево, особо прочное и устойчивое к воздействиям температуры и влаги.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Казахстанские театры открывают новый сезон премьерами, гастролями и обновлением инфраструктуры. Книги на французском языке доставили из Парижа в Алматы ко Дню знаний. Выставка, посвященная культурному наследию Азербайджана. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Казахстанские театры входят в новый сезон с премьерами, международными проектами и обновлением сценической инфраструктуры. Так, театр «Астана Опера» 4 и 5 сентября откроет 14-й театральный сезон оперы Абая Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди. Обращение к произведению имеет особое значение в год 120-летия композиторов. В новом сезоне театр также готовит премьеры балета «Чарли и Ирен», национального балета «Тамирис» и музыкального спектакля для детей «Арман». Запланированы гастроли балетной труппы в Италии и выступления в регионах Казахстана. Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая откроет 93-й сезон премьерой национального балета «Акбала», созданного по мотивам трилогии Абдежамила Нурпеисова «Кровь и пот». Постановка впервые переносит легендарное произведение казахской литературы на балетную сцену. В рамках открытия сезона театр также представит опен-эйр галоконцерт «Мура», который объединит оперу, балет, симфоническую музыку, хор, джаз, этно и современные музыкальные направления. Параллельно продолжается обновление театральной инфраструктуры. На завершающем этапе находится обновление Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Натальи Сац. Обновленное здание планируют принять зрителей 7 ноября в день рождения театра. Больше 100 книг на французском языке передали школьникам и преподавателям Казахстана из Парижа ко Дню знаний. Инициатива принадлежит Надин Пьеро и Садрин Абайи, давним французским поклонницам творчества Димаша Кудайбергена. Интерес к казахстанскому артисту со временем перерос в знакомство со страной и ее жителями, а после в развитие общих проектов, передает 24KZ. Доставку литературы для учителей и школьников поддержала ассоциация «Алем», занимающаяся продвижением казахской культуры во Франции. Передать книги помогло также посольство Казахстана. В посылках детская и учебная литература, сказки, книги о французской истории и культуре. Среди них есть и произведения казахских авторов в переводе на французский. В Национальном центральном музее Республики Казахстан 4 сентября откроется международная выставка «Дыхание времени в народном искусстве», посвященная культурному наследию Азербайджана. В экспозиции будут представлены лучшие образцы искусства 19-20 веков из коллекции Азербайджанского национального музея «Ковра». Основную часть выставки составляют губинские, бакинские, шерванские, карабахские, газахские и гянджинские ковры, отражающие региональные особенности и художественное разнообразие богатого национального наследия азербайджанского народа. Отдельная часть экспозиции посвящена 120-летнему юбилею выдающегося ученого, художника по коврам, основателю Азербайджанского национального музея ковра, народного художника Латифа Керимова. На выставке экспонируются созданные им эскизы, а также ковры «Вторая весна» и «Хатаи». Выставка продлится до 4 октября 2026 года. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».

0: Классик радиосы.
1: Давайте бережно хранить наследие, оставленное нам предками. Чистый Казахстан.
2: Настроение петь.

0: Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Доброго вечера вам желает Радио Классик. Сегодня вашему вниманию мы представим лучшие по версии программы «Джаз Тайм» композиции американской джазовой певицы, пианистки, автора и исполнителя собственных песен Норы Джонс. Нора Джонс родилась 30 марта 1979 года в Нью-Йорке, является дочерью выдающегося индийского музыканта, композитора, виртуоза игры на ситаре Рави Шанкара. Ну а теперь давайте перейдем к музыке. Прозвучит композиция «Нью-Йорк-Сити» 2003 года.

композиция «All Your Love» и прозвучавшая ранее «Нью-Йорк Сити» вошла в одноименный альбом Питера Малика, нью-йоркского клубного музыканта, который предложил юной Нори принять участие в записи пластинки, посвященной трагедии 11 сентября. Далее композиция «Lone Star» из дебютного альбома Нори Джонс «Come Away With Me» 2002 года.

Heart of Mine эту песню написал в 1981 году Боб Дилан. Нора Джонс исполнила ее вместе с вышеупомянутой группой Питера Малика в 2003 году. Далее One Flight Down из дебютного альбома певицы Come Away With Me, получивший 8 премий Грэмми.

«Come Away With Me» – композиция из одноименного альбома Норы Джонс, возглавлявшая многие хит-парады, включая Billboard 200. Ни много ни мало альбом разошелся тиражом 27 миллионов экземпляров. Далее «Cold Cold Heart» 2002 года.

Сегодня вашему вниманию были представлены лучшие по версии программы Just Time композиции в исполнении американской певицы, композитора и исполнителя Норы Джонс. Я благодарю вас, друзья, за внимание и до новых встреч на джазовой волне Радио Классик. С вами были выпускающий редактор Айжан Антазбаева и я, ведущий Just Time, Ноэль Шаяхметов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Максим Максимов, History. Орындағандар Максим Максимов, Антон Ершов, Михаил Крыгин, Егор Чистухин.

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жанияу Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.